Когда я сам даже не знаю, кто я. Береги своих самых близких. Не ведись на однодневный диск.